0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Ген-16-3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.

там врагу заслон поставлен прочный. Там стоит отважный силен у границ тайги дальневосточной.

гимназию самураи под напором стали и огня. И добили песня том порукой всех врагов в атаке огневой.